Айдавал дарды маанс Схрашвица да эрдсе Усомен давгиш дэби Картул сим хэрэбзэ

Руцун, кижуа за даузахе, пицхела пичев за кепатижебат, тивзе Дардиманд улит ростаребис твистко. Радио Дардиманд, то ростаребис атвис.

0: Рыцун, кижуа за даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Тростаребисатвис.
1: Ахали хити. Ахали хити.

Тижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе Дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд, тростаребисатвис.